я ярхи, а саме монахому нанюсу. Ти гусиями за села пухи спи, а на дыре симу перис, а ты мусо кеток серис, а не хасися ты, я